Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

независимости нашей суверенной родины Республики Таджикистан. В эфире с вами Давлат Назаров. Все символы, которые олицетворяют независимость, союз, гордость и честь, патриотизм и любовь к родине, а также национальную самобытность нашего древнего народа и культуры, представляют особую ценность для нашей истории. О них мы и расскажем вам в наших передачах. Первым государственным символом независимого Таджикистана является флаг. Флаг независимого государства Таджикистан как символ счастья, процветания и гордости таджикской нации и государства на самых высоких платформах представляет цели и задачи создателя этой цивилизованной нации, что является источником гордости для каждого таджика и гражданина Таджикистана. Государственный флаг Республики Таджикистан является символом государственной независимости Республики Таджикистан. Флаг Таджикистана был принят 24 ноября 1992 года. История возникновения флага как символа национализма и государственности уходит в древние периоды истории. В частности, появление флага в жизни народа Ирана Наджад относится к очень древним временам. В рамках исследования археологи нашли небольшой металлический флаг, датируемый 3000-летием до нашей эры. Это находка, на которой изображен лев и восходящее солнце. Считается одним из старейших флагов в истории человечества. Фактически до существования флага в его нынешнем виде флаг изначально использовался как символ или знак призыва единства и борьбы. Однако он существовал не в нынешнем виде, состоящем из ткани и изображенных символов, а включал в себе различные предметы и выражал отношение людей к тому или иному обществу, например, к племени, войску, религии, обряду и так далее. Государственный флаг Республики Таджикистан представляет собой прямоугольное полотнище с тремя цветными горизонтальными полосами. Верхняя полоса красного цвета, ширина равна нижней зеленой полосе, средняя белая полоса, полтора раза шире каждой из цветных полос. В середине флага на белой полосе золотом выгравированный символ короны, а в форме полукруга изображены 7 звезд. Отношение ширины к общей длине флага составляет 1 к 2. Корона и звезды флага помещены в прямоугольник со стороной по вертикали 0,8 и со стороной по горизонтали 1,0 ширины белой полосы. Национальными цветами таджиков, как и других народов Ориона и иранского происхождения, являются красный, белый и зеленый, сохранившиеся с древних времен. Республика Таджикистан провозгласила свою независимость 9 сентября 1991 года, а через 5 месяцев стала полноправным членом Организации Объединенных Наций как независимая республика.

До дня принятия государственного герба и флага конкурс был объявлен несколько месяцев назад и проходил тайно. На конкурс было представлено более 200 проектов, каждый из которых изучался и оценивался специальной комиссией во главе с академиком Мухаммадом Осими. Всем победителям конкурса был вручен лучший разноцветный национальный флаг, каждый цвет которого представляет содержание прошлой и настоящей истории таджикского народа. В сентябре 2011 года, 20-летию независимости государства, был установлен самый высокий флаг в мире – 165 метров, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Таким образом, государственный флаг Таджикистана является изображением Республики Таджикистан. Для нас, таджиков, государственный флаг – это символ увековечивания нации, единства и солидарности, национальной самобытности и лучшие средства воспитания детей и молодежи в духе гордости за национальную государственность и защиты исторических и культурных ценностей нашего народа. При создании новых государственных символов Таджикистана руководствовались принципом историзма и преемственности. Флаг Таджикистана по своей красно-бело-зеленой цветовой гамме повторяет флаг Таджикской Советской Социалистической Республики. В соответствии с положением о государственном флаге Республики Таджикистан, принятым 24 ноября 1992 года, государственный флаг Республики Таджикистан является символом нерушимого союза рабочих, крестьян и интеллигенции. Рабочих символизирует красный цвет, крестьян – зеленый, интеллигенцию – белый. Символика цветов флага Таджикистана уходит корнями в глубокую древность. Согласно Авеста, полноправное и свободное население древноиранского общества делилось на три сословия, каждое из которых ассоциировалось с определенным цветом. Военная знать – красный цвет, символ воинской доблести и самопожертвования во имя высоких идеалов, поэтому считается самым почитаемым и благородным. Духовенство – белый цвет, символизирует духовность и святость. Зеленый цвет символизирует природу, молодость и процветание. По сей день на Памире красный цвет символизирует счастье, благополучие и радость. Белый – чистоту и ясность. Зеленый цвет – молодость и процветание. Композиция цветов флага соответствует цветам на флаге Ирана, что обусловлено этнической, культурной и языковой близостью двух народов. Кроме того, существует другая трактовка значений этих цветов. Например, красный – свобода и независимость. Озоди, белый – мир и спокойствие, Ороми, зеленый – благоустроенность и процветание, Ободи. Корона с полукругом из семи звезд символизирует государственный суверенитет и независимость Республики Таджикистан. Семь звезд первоначально олицетворяли семь выдающихся персидско-таджикских поэтов, версия авторов флага. Затем семь благих пространств арийского простора, версия первых интерпретаторов, связанных с таджикскими культурологическими элитами. В настоящее время семь звезд обозначают семь историко-культурных областей современного Таджикистана. Согд, Заравшан, Хисар, Рашт, Вахш, Хатлон, Бадахшан.

Президент Эмомали Рахмон телевизионному обращении от 23 ноября 2010 года в честь Дня флага Таджикистана объяснил значение цветов государственного флага Республики Таджикистан следующим образом. Цвета нашего национального флага выражают исторический путь народа Таджикистана, ценности национальной культуры и политики. Красный цвет – символ борьбы, самоотверженности народа за свободу и независимость. Белый цвет – символ счастья, чаяния и надежды. И зеленый цвет – символ процветания, гордости и вечности. В середине флага расположено изображение короны семи звезд, что является знаком исторических корней государственности независимого Таджикистана. Самое раннее упоминание об использовании знамен предками таджиков сохранилось в Авесте. Так, например, в первой главе Видевдата Бактрия характеризуется как прекрасная с высоко поднятыми знаменами. Кроме того, в Авесте несколько раз упоминается развивающиеся на ветру бычьи знамена, а также знамена врагов ариев. Некоторые исследователи полагают, что упомянутые в Авесте знамена близки к известным кавьянским стягам более позднего времени. Наиболее известным в истории таджикского народа кавьянским стягом является Диравш Кавьяни. По древней легенде, не вошедший в Авеста, но приведенный в Шахнаме Абулькасима Фирдауси, Диравш Кавьяни появился в ходе восстания иранцев под предводительством кузнеца Кова против иноземного узурпатора Захака. Каве прикрепил свой кожаный кузнечный фартук к древку копья и под таким знаменем привел повстанцев к Фаридуну, законному наследнику царей из рода Пиш-Дадидов, первой династии мифических царей Ирана. Фаридун счел знамя Каве знамением блага, украсил полотнище золотой четырехлучевой звездой, драгоценными камнями и лентами красного, желтого и фиолетового цветов и назвал Диравш Кавьяни. Четырехлучевая звезда дала стягу Фаридуна другое название – Ахтари Ковьон – Кавиева звезда. Согласно преданию, Фаридун поделил мир между тремя своими сыновьями. Старшему Салому достался Запад, Йокумени, согласно другой традиции, Крайний Восток, Китай, младшему Ираджу, Иран, а Туру, среднему сыну царя, северные земли, которые стали именоваться Тураном. В наиболее распространенной версии иранского эпоса, зафиксированной в поэме Фирдауси, туранцы, потомки Тура, изображены извечными антагонистами царей иранского Нагорья. После раздела государства Фаридуна на три царства у каждого из них появилась своя символика. Символом Ирана стало солнце, символом Турана – полумесяц. Диравш Кавьяни стал знаменем потомков Ираджа, кеянидов, второй династии мифических царей Ирана, а впоследствии государственным флагом Ирана при династиях Аршакидов и Сасанидов. Диравш Кавьяни изображен в центре штандарта президента Республики Таджикистан как символ долговечности и исторической преемственности национальной государственности таджикского народа. При раскопках в столице Ахаменидов археологами была обнаружена металлическая пластина, штандарт красного цвета с каймой из красных, белых и зеленых треугольников, с изображением в центре золотого орла с распростертыми крыльями, держащего в каждой лапе по золотому венку. Символическая роль золота как солнечного металла, в то время как серебро соотносится с луной, отчетливо прослеживается в древней иранской культуре. Символика металлов была связана с делением общества у всех иранских народов на три сословия – воинов, жрецов и свободных общинников, земледельцев и скотоводов. По этой схеме царскому или воинскому сословию соответствовали золото и красный цвет, а жреческому – серебро и белый цвет. Сословию свободных общинников первоначально соответствовал голубой, а впоследствии – зеленый цвет. При Ахаменидах иранская армия использовала различные знамена, в том числе драконовые. По преданию, драконовое знамя было заимствовано еще Киром от ассирийцев и бытовало у персов до Дария III. Победивший последнего Александр Македонский заимствовал эту эмблему на знамя для Македонского царства, а при покорении римлянами Македонии драконовое знамя перешло и к потомкам Ромула. Через посредство Византии знамя продолжало бытовать на Ближнем Востоке в средние века.
Штандарт Аршакидов представляет собой квадратное полотнище из кожи, на котором была изображена четырехлучевая звезда, прикрепленная на древке копья. Древка штандарта венчала фигура золотого орла с распростертыми крыльями, держащего в каждой лапе по одному золотому шару. Золотой орел, очевидно, заимствован из штандарта Ахаменидов, остальное из Диравш Кавиани. При Аршакидах парфянская армия использовала различные знамена, в том числе шелковые драконообразные знамена. По данным Шахнаме, личным знаменем парфянских царей было полотнище с изображением солнца. Государственным флагом Ирана был имперский штандарт Диравш Кавиани. Сменившая Аршакидов, персидская династия сасанидов также возводила свой род к ахеменидским царям. Связь сасанидских монархов с ахеменидами упоминается уже в первом варианте книги о деяниях Ардашира Бабакана, который восходит к IV веку. Здесь отражена идея родственных связей основателя династии Сасана, с одной стороны, с потомками Дария, с другой, с древними правителями Парса. В дальнейшем, в V веке, сасанидские шоханшахи простирают свою генеалогию к авестийским кавьям, включая таким образом свой династический цикл и династию Кианидов. Диравш Кавиани в эпоху сасанидов представлял собой четырехугольное полотнище с четырехлучевой звездой на древке, увенчанным позолоченным изображением орла с распростертыми крыльями, держащим в каждой лапе по одному золотому шару. Государственной религией империи сасанидов был зороастризм, как отмечает выдающийся советский ученый-иронист Луконин. В сасанидских коронах отразилась символика таких божеств, как Ахура Мазда, Митра, Анахита и Веретрагна, их ипостасей в виде изображений священных животных зороастризма. Одним из таких символов был полумесяц, который изображался на коронах сасанидских шахиншахов как центральная эмблема. После арабского завоевания Ирана в 651 году полумесяц был заимствован последующими халифами и мусульманскими правителями, в том числе османскими султанами, из-за чего в Западной Азии постепенно стал восприниматься как символ ислама. Стоит также отмечать, что ни пророк Мухаммед, ни другие ранние исламские правители не использовали полумесяц как религиозный символ. Флаг Бухарского эмирата при эмире Музаффаре представлял собой прямоугольное светло-зеленое полотнище, на котором золотом вдоль древка было написано на арабском «Султан Тен Аллаха», а вдоль свободного края «Шахада» на арабском. Между надписями помещались золотые полумесяц и пятиконечная звезда. Кайма полотнища была оранжевая с черным орнаментом, древка была зеленым и увенчалась полумесяцем. В Бухарском музее краеведения хранится зеленый флаг с полумесяцем, тремя звездами и рукой Фатими, датируется началом 20 века. 2 сентября 1920 года Бухарский эмират был ликвидирован, а на ее территории возникла Бухарская Народная Советская Республика, в состав которой входили центральная, южная и юго-восточная части Таджикистана. В соответствии с постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета Таджикской АССР, государственный флаг Таджикской АССР представлял собой красное полотнище с изображением на его левой стороне в углу у древка государственного герба Таджикской автономной советской социалистической республики. Государственный герб Таджикской АССР состоял из золотых доса таджикского серпа и молота, положенных крест-накрест рукоятками к низу и расположенных в лучах золотого солнца, окруженных венком из колосьев пшеницы справа и ветхой хлопчатника с раскрытыми коробочками слева на оранжевом фоне. Внизу надпись на русском языке и сверху по-таджикски надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». С того времени, как таджикский народ приобрел национальный флаг, в жизни страны произошли фундаментальные изменения, созданы благоприятные условия для развития экономики, науки, образования и духовной сферы, расширились дружеские, дипломатические, экономические и культурные связи с другими государствами. Таджикистан стал полноправным членом Организации Объединенных Наций и других международных организаций. Сегодня национальный флаг возвышается над зданиями этих организаций, что является предметом гордости для всех граждан нашей страны.
Государственный флаг также постоянно поднят на зданиях официальной резиденции президента и других государственных учреждений. Жители страны гордятся своим флагом, уважают его как символ государственности и свободы Родины, как общенациональное достояние. Каждый раз, когда флаг поднимается над страной, люди смотрят на него с высоко поднятой головой и испытывают чувство патриотической гордости. Таким образом, государственный флаг является важнейшим символом независимости, передается из поколения в поколение, вдохновляет на укрепление единства и национальной гордости. Государственный флаг, как символ чести и достоинства, объединяет народ, вдохновляет молодежь на патриотизм и символизирует верность родной земле. Флаг остается главным символом национального единства, связывающим современные поколения с великим наследием предков и побуждающим к сохранению и развитию национальных достижений. Этот символ всегда будет олицетворять патриотизм, преданность и любовь к Родине. Уважаемые соотечественники, на этом время нашего эфира подходит к концу. В следующей передаче мы расскажем вам о других важных атрибутах суверенного и независимого Таджикистана. Спасибо, что были с нами. Хорошего вам настроения и до новых встреч в эфире радио «Фарханг».

0: Я искала тебя так долго, что изранила ноги в кровь. Потерялась, как в стоге иголка. И помочь мне никто не смог. А когда умирала надежда, я в чужой заходила дом и другому дарила нежность, забываясь на миг. Но потом... Города обходила и страны, но не замечала твой свет. Переходы и переправы приближали меня к тебе. Через время и расстояние, об условностях позабыв, я искала с тобой свидание, побеждая свой страх и стыд. Горьких слез проронила столько, что соленой стала земля. Я искала тебя так долго. А долго ли искал ты меня?
1: Искал ты меня?

Я тоже искал тебя долго и недавно тебя нашел. Жил тихо, спокойно и строго. Встретив тебя, я расцвел. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Говорят мне друзья, не твоя она. Сколько разных есть других в округе. Я их слушать не хочу, другую не надо. Лишь тебя одну любил и буду. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Пусть твердят мне, что хотят все вокруг. Знаю точно я, несомненно. Да и день весенний мне прошептал. Он был со мной заодно. Как же ты красива и нежна. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь. Теперь рядом. Всегда будешь.

0: از شعرهای روز
1: Радио Фарханг – это голос времени, это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг – мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, тем, кто только что присоединился к нам. Напоминаем, мы на волне 106.5 FM, это русский блок радио Фарханг. И прямо сейчас послушайте главные новости дня. Лидер нации Эмомали Рахмон в Айнинском районе сдал в эксплуатацию предприятие по производству сурьмы. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон дистанционно ввел в эксплуатацию 10 объектов в Айнинском районе. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан встретился с председателем Китайского агентства по международному сотрудничеству в целях развития. Премьер-министр Таджикистана ознакомился с ходом созидательных работ в районах Хатлунской области. В Таджикистане создадут археологический комплекс Бибихону. Эти и другие новости на нашем радиоволне. Уважаемые радиослушатели, сегодня в эфире с вами я, Жасмин Назарова, и Давлат Назаров. 7 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью ознакомления с условиями жизни населения, ходом работ по благоустройству и созиданию открытия ряда объектов различного назначения, а также проведения встречи бесед с жителями, прибыл с рабочей поездкой в Сагдийскую область. Рабочая поездка главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, началась с посещения Айнинского района. В первую очередь было введено в эксплуатацию предприятие по производству сурьмы при закрытом акционерном обществе Talco Gold. Ввод в эксплуатацию данного производственного объекта имеет важное значение для эффективного использования минерально-сырьевых ресурсов страны, увеличения объема промышленного производства, повышения экспортного потенциала, развития отечественного производства и создания новых рабочих мест. В ходе ознакомления с производственными возможностями предприятия лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону было сообщено, что в рамках реализации проекта внедрены передовые производственные технологии, а в деятельности предприятия особое внимание уделяется соблюдению экологических требований, эффективному использованию природных ресурсов и обеспечению безопасности производственного процесса. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил качество выполненных работ и подчеркнул, что ускоренная индустриализация страны, как четвертая стратегическая цель правительства Республики Таджикистан, реализуется посредством строительства подобных производственных предприятий, глубокой переработки отечественного сырья, выпуска конкурентоспособной продукции, наращивания экспортного потенциала и создания новых рабочих мест.
2: Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дистанционно ввел в эксплуатацию 10 объектов в Айнинском районе. Новые объекты относятся к сферам образования, здравоохранения, культуры, спорта и патриотического воспитания и были построены исполнительным органом государственной власти Айнинского района, а также инициативными и щедрыми предпринимателями. Вначале лидер нации дистанционно ввел в эксплуатацию здание образовательного учреждения в селе Фатмоу, Джамуата Рарз. Вторым объектом стало современное здание дошкольного учреждения номер 12 в селе Такфон Джамуата Анзоб. Следующим объектом стало дошкольное учреждение Фрух и Фардо, рассчитанное на 120 детей. В новом детском саду размещены 8 учебно-воспитательных помещений и другие необходимые условия. Также введено в эксплуатацию дошкольное учреждение Гульшан, рассчитанное на 80 детей. Еще одним дистанционно открытым объектом стала региональная больница, где имеются 18 рабочих и лечебных кабинетов и 20 коек для лечения. В этом же комплексе введена в эксплуатацию также средняя общеобразовательная школа номер 37 имени Каландара Солехова в поселке Заравшон Айнинского района. Еще одним объектом стало дополнительное здание дошкольного учреждения номер 4 поселка Заравшон с вводом нового корпуса 720 детей будут подготовлены к школьному обучению в 8 группах. Также по инициативе лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, дистанционно в поселке Заравшон введены в эксплуатацию спортивный зал, государственный флагшток и культурно-развлекательный парк имени Шаха Исмаили Сомони. Данные объекты построены с целью укрепления чувства патриотизма, уважения к национальным ценностям, а также в честь достойной подготовки к общенациональному празднику 35-летию государственной независимости.
1: Сегодня председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, встретился с председателем китайского агентства по международному сотрудничеству в целях развития Чэнь Сяодуном, который находится в Республике Таджикистан с рабочим визитом. В начале встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дружественных отношений и стратегического сотрудничества между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой, выразив удовольствие высоким уровнем двусторонних отношений. Таджикская сторона выразила признательность Китайской Народной Республике за постоянную поддержку в реализации приоритетных социально-экономических проектов в Таджикистане и подтвердил готовность таджикской стороны к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества. Сотрудничество с Китайским агентством по международному сотрудничеству в целях развития имеет важное значение для реализации социальных, экономических и инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение устойчивого развития. Стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия в сферах энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, развития инфраструктуры, цифровизации, здравоохранения и образования, а также подготовки специалистов и реализации других программ социального развития. В завершение встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению практического сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, в том числе продолжению взаимодействия и реализации новых проектов развития при содействии Китайского агентства по международному сотрудничеству в целях развития.
2: В рамках проекта «Государственная служба мониторинга экзогенных геологических процессов» за первое полугодие 2026 года проведены инженерно-геологические изыскания в 55 селах и поселках в районах республиканского подчинения Хатлонской и Сагдийской областей. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции отметил начальник Главного управления геологии при правительстве Республики Таджикистан Илхомджон Оймухаммадзода. Отмечено, что 142 домохозяйкам выданы рекомендации по переселению из опасных зон в безопасные места. В рамках проекта ведения государственного водного кадастра на территории городов и районов республики проведено 20 предварительных наблюдений, 42 повторных, 182 на водозаборных скважинах и водохранилищах. Отобрано 110 проб для проведения химического анализа. Химический состав воды оценен как стабильный, добавил начальник Главного управления геологии. В первой половине 2026 года руководство Главного управления геологии при правительстве Республики Таджикистан провело очные и онлайн-встречи с представителями 12 государственных органов зарубежных стран. За этот период разработаны проекты меморандума о взаимопонимании между Главным управлением геологии Таджикистана и Службой геологии Пакистана в сфере научно-технического сотрудничества, а также проекты меморандума о взаимопонимании между Главным управлением геологии при правительстве Республики Таджикистан и управлением по управлению минеральными ресурсами, нефтью и газом Монголии в области сотрудничества в сфере геологического изучения недр. В настоящее время данные документы находятся на рассмотрении сторон, добавил Илхомджон Оймухаммадзода.
1: В Таджикистане создадут археологический комплекс Бибихону. Об этом на пресс-конференции сообщил директор агентства по охране исторического и культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан Шерали Ходжазода. Объект будет сформирован с включением таких древних памятников, как Ходжамашхат, крепость Бишкент, мавзолей Зайналобидина, а также археологические объекты из серии памятников древнего Хутала, расположенных в Бухтарском регионе Хатлунской области. Бибихоном является одной из активных женщин средневекового периода. в истории таджикского народа. В этой связи создание археологического комплекса Бибихон в Бухтаре с включением других историко-культурных памятников региона будет способствовать популяризации исторического наследия, а также его сохранению, изучению и научному исследованию. Следует отметить, что в 1999 году в Бухтаре был открыт городской музей Бибихоном, расположенный в центре города в создании круглой формы с башней на территории древнего городища. В музее собрано более 700 экспонатов, включая традиционные таджикские национальные костюмы и одежды, различные виды вышивки, а также предметы быта из керамики, относящиеся к 19-20 векам.
2: И о спорте. Молодежная сборная Таджикистана под руководством Рустама Хаджаева завершила учебно-тренировочный сбор, который проходил в техническом центре Федерации футбола Таджикистана в Варзобе. Как сообщает Федерация футбола Таджикистана, уже сегодня команда отправится в Маскат, где проведет два контрольных матча со сверстниками из Омана. Первая встреча состоится 9 июля, вторая 12 июля. Предстоящие товарищеские игры станут важным этапом подготовки молодежной сборной Таджикистана к отборочному турниру Кубка Азии 2027 год. Вчера в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу сборная Португалии встречалась с командой Испании. Матч проходил в Арлингтоне, агломерация Далласа. Игра завершилась со счетом 0-1 в пользу Испании. Для нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду матч стал последним на чемпионатах мира. Ранее он заявлял, что более не планирует выступать на чемпионатах мира. Всего Роналду выступал на 6 чемпионатах мира, и ему ни разу не удалось выиграть этот турнир. При Роналде лучшие достижения сборной Португалии – это 4-е место на чемпионате мира в 2006 году.
1: И о погоде. Погода в последнее время словно напоминает нам о том, как меняется наш мир. Климат становится непредсказуемым, а природа все чаще показывает свою силу. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. По районам республиканского подчинения переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Температура в долинах ночью до 24, днем до 36 градусов тепла, ночью в горах до 17, днем до 31 градусов тепла. И в столице переменная облачность без осадков. Температура ночью до 23, днем до 36 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы были на волне 106.5 FM, это радио Фарханг. Мы прощаемся с вами, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть ваш день будет спокойным и удачным. До новых встреч в эфире. Небо, величественные горы и тепло родного дома – все это наш Таджикистан. Страна древней истории, богатой культуры и талантливых людей. Пусть в каждом сердце живет любовь к родине, уважение к традициям и вера в светлое будущее.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: Таджикистан, как ты велик, как чист, прохладен твой родник. Богатый край, щедра земля, трудолюбивая страна. Пусть процветает край родной, Таджикистан, любимый мой.

Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

культурные истории. Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории. Передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений. Уважаемые слушатели радио Фарханг, в эфире просветительская программа «Культурные истории». Мы продолжаем цикл радиокомпозиций, посвященные великому празднику 35-летию независимости нашей суверенной родины Республики Таджикистан. В эфире с вами Давлат Назаров. Все символы, которые олицетворяют независимость, союз, гордость и честь, патриотизм и любовь к родине, а также национальную самобытность нашего древнего народа и культуры, представляют особую ценность для нашей истории. О них мы и расскажем вам в наших передачах. Первым государственным символом независимого Таджикистана является флаг. Флаг независимого государства.

относятся к очень древним временам. В рамках исследования археологи нашли небольшой металлический флаг, датируемый 3000-летием до нашей эры. Это находка, на которой изображен лев и восходящее солнце. Считается одним из старейших флагов в истории человечества. Фактически до существования флага в его нынешнем виде флаг изначально использовался как символ или знак призыва единства и борьбы. Однако он существовал не в нынешнем виде, состоящем из ткани и изображенных символов, а включал в себя различные предметы и выражал отношение людей к тому или иному обществу, например, к племени, войску, религии, обряду и так далее. Государственный флаг Республики Таджикистан представляет собой прямоугольное полотнище с тремя цветными горизонтальными полосами. Верхняя полоса красного цвета, ширина равна нижней зеленой полосе, средняя белая полоса, полтора раза шире каждой из цветных полос. В середине флага на белой полосе золотом выгравированный символ короны, а в форме полукруга изображены 7 звезд. Отношение ширины к общей длине флага составляет 1 к 2. Корона и звезды флага помещены в прямоугольник со стороной по вертикали 0,8 и со стороной по горизонтали 1,0 ширины белой полосы. Национальными цветами таджиков, как и других народов Ориона и иранского происхождения, являются красный, белый и зеленый, сохранившиеся с древних времен. Республика Таджикистан провозгласила свою независимость 9 сентября 1991 года, а через 5 месяцев стала полноправным членом Организации Объединенных Наций как независимая республика.

До дня принятия государственного герба и флага конкурс был объявлен несколько месяцев назад и проходил тайно. На конкурс было представлено более 200 проектов, каждый из которых изучался и оценивался специальной комиссией во главе с академиком Мухаммадом Осими. Всем победителям конкурса был вручен лучший разноцветный национальный флаг, каждый цвет которого представляет содержание прошлой и настоящей истории таджикского народа. В сентябре 2011 года, 20-летию независимости государства, был установлен самый высокий флаг в мире – 165 метров, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Таким образом, государственный флаг Таджикистана является изображением Республики Таджикистан. Для нас, таджиков, государственный флаг

Флаг – это символ увековечивания нации, единства и солидарности, национальной самобытности и лучшие средства воспитания детей и молодежи в духе гордости за национальную государственность и защиты исторических и культурных ценностей нашего народа. При создании новых государственных символов Таджикистана руководствовались принципом историзма и преемственности. Флаг Таджикистана по своей красно-бело-зеленой цветовой гамме повторяет флаг Таджикской Советской Социалистической Республики. В соответствии с положением о государственном флаге Республики Таджикистан, принятым 24 ноября 1992 года, государственный флаг Республики Таджикистан является символом нерушимого союза рабочих, крестьян и интеллигенции. Рабочих символизирует красный цвет, крестьян – зеленый, интеллигенцию – белый. Символика цветов флага Таджикистана уходит корнями в глубокую древность. Согласно Авеста, полноправное и свободное население древноиранского общества делилось на три сословия, каждое из которых ассоциировалось с определенным цветом. Военная знать – красный цвет, символ воинской доблести и самопожертвования во имя высоких идеалов, поэтому считается самым почитаемым и благородным. Духовенство – белый цвет, символизирует духовность и святость. Зеленый цвет символизирует природу, молодость и процветание. По сей день на Памире красный цвет символизирует счастье, благополучие и радость, белый – чистоту и ясность, зеленый цвет – молодость и процветание. Композиция цветов флага соответствует цветам на флаге Ирана, что обусловлено этнической, культурной и языковой близостью двух народов. Кроме того, существует другая трактовка значений этих цветов. Например, красный – свобода и независимость, озоди, белый – мир и спокойствие, ороми, зеленый – благоустроенность и процветание, ободи. Корона с полукругом из семи звезд символизирует государственный суверенитет и независимость Республики Таджикистан. Семь звезд первоначально олицетворяли семь выдающихся персидско-таджикских поэтов, версия авторов флага. Затем семь благих пространств арийского простора, версия первых интерпретаторов, связанных с таджикскими культурологическими элитами. В настоящее время семь звезд обозначают семь историко-культурных областей современного Таджикистана. Согд, Заравшан, Хисар, Рашт, Вахш, Хатлон, Бадахшан.

Президент Эмомали Рахмон в телевизионном обращении от 23 ноября 2010 года в честь Дня флага Таджикистана объяснил значение цветов государственного флага Республики Таджикистан следующим образом. Цвета нашего национального флага выражают исторический путь народа Таджикистана, ценности национальной культуры и политики. Красный цвет – символ борьбы, самоотверженности народа за свободу и независимость. Белый цвет – символ счастья, чаяния и надежды. И зеленый цвет – символ процветания, гордости и вечности. В середине флага расположено изображение короны семи звезд, что является знаком исторических корней государственности независимого Таджикистана. Самое раннее упоминание об использовании знамен предками таджиков сохранилось в Авесте. Так, например, в первой главе Видевдата Бактрия характеризуется как прекрасная с высоко поднятыми знаменами. Кроме того, в Авесте несколько раз упоминается развивающиеся на ветру бычьи знамена, а также знамена врагов ариев. Некоторые исследователи полагают, что упомянутые в Авесте знамена близки к известным кавьянским стягам более позднего времени. Наиболее известным в истории таджикского народа кавьянским стягом является Диравш Кавьяни. По древней легенде, не вошедший в Авеста, но приведенный в Шахнаме Абулькасима Фирдауси, Диравш Кавьяни появился в ходе восстания иранцев под предводительством кузнеца Кова против иноземного узурпатора Захака. Каве прикрепил свой кожаный кузнечный фартук к древку копья и под таким знаменем привел повстанцев к Фаридуну, законному наследнику царей из рода Пиштадидов, первой династии мифических царей Ирана. Фаридун счел знамя Каве знамением блага, украсил полотнище золотой четырехлучевой звездой, драгоценными камнями и лентами красного, желтого и фиолетового цветов и назвал Диравш Кавьяни. Четырехлучевая звезда дала стягу Фаридуна другое название – Ахтари Ковьон – Кавиева звезда. Согласно преданию, Фаридун поделил мир между тремя своими сыновьями. Старшему Салому достался Запад, Йокумени, согласно другой традиции, Крайний Восток, Китай, младшему Ираджу, Иран, а Туру, среднему сыну царя, северные земли, которые стали именоваться Тураном. В наиболее распространенной версии иранского эпоса, зафиксированной в поэме Фирдауси, туранцы, потомки Тура, изображены извечными антагонистами царей иранского Нагорья. После раздела государства Фаридуна на три царства у каждого из них появилась своя символика. Символом Ирана стало солнце, символом Турана – полумесяц. Диравш Кавьяни стал знаменем потомков Ираджа, Кеянидов, второй династии мифических царей Ирана, а впоследствии государственным флагом Ирана при династиях Аршакидов и Сасанидов. Диравш Кавьяни изображен в центре штандарта президента Республики Таджикистан как символ долговечности и исторической преемственности национальной государственности таджикского народа. При раскопках в столице Ахаменидов археологами была обнаружена металлическая пластина, штандарт красного цвета с каймой из красных, белых и зеленых треугольников, с изображением в центре золотого орла с распростертыми крыльями, держащего в каждой лапе по золотому венку. Символическая роль золота как солнечного металла, в то время как серебро соотносится с луной, отчетливо прослеживается в древней иранской культуре. Символика металлов была связана с делением общества у всех иранских народов на три сословия – воинов, жрецов и свободных общинников, земледельцев и скотоводов. По этой схеме царскому или воинскому сословию соответствовали золото и красный цвет, а жреческому – серебро и белый цвет. Сословию свободных общинников первоначально соответствовал голубой, а впоследствии – зеленый цвет. При Ахаменидах иранская армия использовала различные знамена, в том числе драконовые. По преданию, драконовое знамя было заимствовано еще Киром от ассирийцев и бытовало у персов до Дария III. Победивший последнего Александр Македонский заимствовал эту эмблему на знамя для Македонского царства, а при покорении римлянами Македонии драконовое знамя перешло и к потомкам Ромула. Через посредство Византии знамя продолжало бытовать на Ближнем Востоке в средние века.
Штандарт Аршакидов представляет собой квадратное полотнище из кожи, на котором была изображена четырехлучевая звезда, прикрепленная на древке копья. Древка штандарта венчала фигура золотого орла с распростертыми крыльями, держащего в каждой лапе по одному золотому шару. Золотой орел, очевидно, заимствован из штандарта Ахаменидов, остальное из Диравш Кавиани. При Аршакидах парфянская армия использовала различные знамена, в том числе шелковые драконообразные знамена. По данным Шахнаме, личным знаменем парфянских царей было полотнище с изображением солнца. Государственным флагом Ирана был имперский штандарт Диравш Кавиани. Сменившая Аршакидов, персидская династия Сасанидов также возводила свой род к ахеменидским царям. Связь сасанидских монархов...

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

0: Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое. И вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест. Города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они не правы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение – это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать. Однако отец его понял, отчего не весел сын его. И сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Матери семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», – сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», – проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», – сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Средь вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей,

Я искала тебя так долго, что изранила ноги в кровь. Потерялась, как в стоге иголка. И помочь мне никто не смог. А когда умирала надежда, я в чужой заходила дом и другому дарила нежность, забываясь на миг. Но потом... Города обходила и страны, но не замечала твой свет. Переходы и переправы приближали меня к тебе. Через время и расстояние, об условностях позабыв, я искала с тобой свидание, побеждая.

тебя нашел. Жил тихо, спокойно и строго. Встретив тебя, я расцвел. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Говорят мне друзья, не твоя она, сколько разных есть других в округе. Я их слушать не хочу, другую не надо, лишь себя одну любил и буду. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты, ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Пусть твердят мне, что хотят все вокруг, знаю точно я, несомненно. Да и день весенний мне прошептал, он был со мной заодно. Как же ты красива и нежна. Как же ты красива и нежна, сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь. Теперь рядом всегда будешь.

0: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, тем, кто только что присоединился к нам. Напоминаем, мы на волне 106.5 FM, это русский блок радио Фарханг. И прямо сейчас послушайте главные новости дня. Лидер нации Эмомали Рахмон в Айнинском районе сдал в эксплуатацию предприятие по производству сурьмы. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон дистанционно ввел в эксплуатацию 10 объектов в Айнинском районе. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан встретился с председателем Китайского агентства по международному сотрудничеству в целях развития. Премьер-министр Таджикистана ознакомился с ходом созидательных работ в районах Хатлунской области. В Таджикистане создадут археологический комплекс Бибихону. Эти и другие новости на нашем радиоволне. Уважаемые радиослушатели, сегодня в эфире с вами я, Жасмин Назарова, и Давлат Назаров. 7 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью ознакомления с условиями жизни населения, ходом работ по благоустройству и созиданию открытия ряда объектов различного назначения, а также проведения встреч и бесед с жителями, прибыл с рабочей поездкой в Саакдийскую область. А рабочая поездка главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, началась с посещения Айнинского района. В первую очередь было введено в эксплуатацию предприятие по производству сурьмы при закрытом акционерном обществе Talco Gold. Ввод в эксплуатацию данного производственного объекта имеет важное значение для эффективного использования минерально-сырьевых ресурсов страны, увеличения объема промышленного производства, повышения экспортного потенциала, развития отечественного производства и создания новых рабочих мест. В ходе ознакомления с производственными возможностями предприятия лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, было сообщено, что в рамках реализации проекта внедрены передовые производственные технологии, а в деятельности предприятия особое внимание уделяется соблюдению экологических требований, эффективному использованию природных ресурсов и обеспечению безопасности производственного процесса. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил качество выполненных работ и подчеркнул, что ускоренная индустриализация страны, как четвертая стратегическая цель правительства Республики Таджикистан, реализуется посредством строительства подобных производственных предприятий, глубокой переработки отечественного сырья, выпуска конкурентоспособной продукции, наращивания экспортного потенциала и создания новых рабочих мест.
1: Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дистанционно ввел в эксплуатацию 10 объектов в Айнинском районе. Новые объекты относятся к сферам образования, здравоохранения, культуры, спорта и патриотического воспитания и были построены исполнительным органом государственной власти Айнинского района, а также инициативными и щедрыми предпринимателями. Вначале лидер нации дистанционно ввел в эксплуатацию здание образовательного учреждения в селе Фатмол, Жамуата Рарз. Вторым объектом стало современное здание дошкольного учреждения номер 12 в селе Такфон Жамуата Анзоб. Следующим объектом стало дошкольное учреждение Фруги Фардо, рассчитанное на 120 детей. В новом детском саду размещены 8 учебно-воспитательных помещений и другие необходимые условия. Также введено в эксплуатацию дошкольное учреждение Гульшан, рассчитанное на 80 детей. Еще одним дистанционно открытым объектом стала региональная больница, где имеются 18 рабочих и лечебных кабинетов и 20 коек для лечения. В этом же комплексе введена в эксплуатацию также средняя общеобразовательная школа номер 37 имени Каландара Солехова в поселке Заравшон Айнинского района. Еще одним объектом стало дополнительное здание дошкольного учреждения номер 4 поселка Заравшон с вводом нового корпуса. 720 детей будут подготовлены к школьному обучению в 8 группах. Также по инициативе лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, дистанционно в поселке Заравшон введены в эксплуатацию спортивный зал, государственный флагшток и культурно-развлекательный парк имени Шаха Исмоили Сомони. Данные объекты построены с целью укрепления чувства патриотизма, уважения к национальным ценностям, а также в честь достойной подготовки к общенациональному празднику 35-летию государственной независимости.
0: Сегодня председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, встретился с председателем китайского агентства по международному сотрудничеству в целях развития Чэнь Сяодуном, который находится в Республике Таджикистан с рабочим визитом. В начале встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дружественных отношений и стратегического сотрудничества между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой, выразив удовлетворение высоким уровнем двухсторонних отношений. Таджикская сторона выразила признательность Китайской Народной Республике за постоянную поддержку в реализации приоритетных социально-экономических проектов в Таджикистане и подтвердил готовность таджикской стороны к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества. Сотрудничество с Китайским агентством по международному сотрудничеству в целях развития имеет важное значение для реализации социальных, экономических и инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение устойчивого развития. Стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия в сферах энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, развития инфраструктуры, цифровизации, здравоохранения и образования, а также подготовки специалистов и реализации других программ социального развития. В завершение встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению практического сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, в том числе продолжению взаимодействия и реализации новых проектов развития при содействии китайского агентства по международному сотрудничеству в целях развития.
1: В рамках проекта «Государственная служба мониторинга экзогенных геологических процессов» за первое полугодие 2026 года проведены инженерно-геологические изыскания в 55 селах и поселках в районах республиканского подчинения Хатлонской и Сагдийской областей. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции отметил начальник Главного управления геологии при правительстве Республики Таджикистан Илхомджон Оймухаммадзода. Отмечено, что 142 домохозяйкам выданы рекомендации по переселению из опасных зон в безопасность места. В рамках проекта ведения государственного водного кадастра на территории городов и районов республики проведено 20 предварительных наблюдений, 42 повторных, 182 на водозаборных скважинах и водохранилищах. Отобрано 110 проб для проведения химического анализа. Химический состав воды оценен как стабильный, добавил начальник Главного управления геологии. В первой половине 2026 года руководство Главного управления геологии при правительстве Республики Таджикистан провело очные и онлайн-встречи с представителями 12 государственных органов зарубежных стран. За этот период разработаны проекты меморандума о взаимопонимании между Главным управлением геологии Таджикистана и Службой геологии Пакистана в сфере научно-технического сотрудничества, а также проекты меморандума о взаимопонимании между Главным управлением геологии при правительстве Республики Таджикистан и Управлением по управлению минеральными ресурсами нефтью и газом Монголии в области сотрудничества в сфере геологического изучения недр. В настоящее время данные документы находятся на рассмотрении сторон, добавил Илхомджон Оймухаммадзода.
0: В Таджикистане создадут археологический комплекс Бибихонум. Об этом на пресс-конференции сообщил директор агентства по охране исторического и культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан Шерали Ходжазода. Объект будет сформирован с включением таких древних памятников, как Ходжамашхат, крепость Бишкент, мавзолей Зайналобидина, а также археологические объекты из серии памятников древнего Хутала, расположенных в Бухтар. В Хатарском регионе Хатлунской области Бибихоном является одной из активных женщин средневекового периода. в истории таджикского народа. В этой связи создание археологического комплекса Бибихон в Бухтаре с включением других историко-культурных памятников региона будет способствовать популяризации исторического наследия, а также его сохранению, изучению и научному исследованию. Следует отметить, что в 1999 году в Бухтаре был открыт городской музей Бибихонум, расположенный в центре города в создании круглой формы с башней на территории древнего городища. В музее собрано более 700 экспонатов, включая традиционные таджикские национальные костюмы и одежды, различные виды вышивки, а также предметы быта из керамики, относящиеся к 19-20 векам.
1: И о спорте. Молодежная сборная Таджикистана под руководством Рустама Хаджаева завершила учебно-тренировочный сбор, который проходил в техническом центре Федерации футбола Таджикистана в Варзобе. Как сообщает Федерация футбола Таджикистана, уже сегодня команда отправится в Маскат, где проведет два контрольных матча со сверстниками из Омана. Первая встреча состоится 9 июля, вторая 12 июля. Предстоящие товарищеские игры станут важным этапом подготовки молодежной сборной Таджикистана к отборочному турниру Кубка Азии 2027 год. Вчера в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу сборная Португала встречалась с командой Испании. Матч проходил в Арлингтоне, агломерация Далласа. Игра завершилась со счетом 0-1 в пользу Испании. Для нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду матч стал последним на чемпионатах мира. Ранее он заявлял, что более не планирует выступать на чемпионатах мира. Всего Роналду выступал на 6 чемпионатах мира, и ему ни разу не удалось выиграть этот турнир. При Роналде лучшие достижения сборной Португалии – это 4-е место на чемпионате мира в 2006 году.
0: И о погоде. Погода в последнее время словно напоминает нам о том, как меняется наш мир. Климат становится непредсказуемым, а природа все чаще показывает свою силу. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. По районам республиканского подчинения переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Температура в долинах ночью до 24, днем до 36 градусов тепла, ночью в горах до 17, днем до 31 градусов тепла. И в столице переменная облачность без осадков. Температура ночью до 23, днем до 36 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, вы были на волне 106.5 FM. Это радио Фарханг. Мы прощаемся с вами. На этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть ваш день будет спокойным и удачным. До новых встреч в эфире. Мирное небо, величественные горы и тепло родного дома – все это наш Таджикистан. Страна древней истории, богатой культуры и талантливых людей. Пусть в каждом сердце живет любовь к родине, уважение к традициям и вера в светлое будущее.